Сашка, а я пусто с веном чица волит паприкаша. Неколи мауна, неколи грашка, а я просто с веном чица волит паприкаша. Ой-ой-ой!